0: Тут живе Беларусь.
1: Ты покличь меня, позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява. И тогда душой не криви. На дороге життя широкой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мыслей сетки мругнич. Круткий сен.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея і сэнсы чацвярга 28 траўня.
4: Новая шляхта. Як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
6: Мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
5: Што рабіць, каб беларускі калій паплыў?
7: Это будет значимый, значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
4: Акул приедзе?
8: Акул приедзе, калі коротко.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одна з самих поспіхових і відомих білоруських бізнес-вумен Людмила Нейронська – володальниця двох квітніючих імперій – паливно-транспортної і рибної.
2: Але, як висвітлив розслідницький центр бюро, у Нейронської є не тільки професійний нюх, але і особливий талент – знаходить корисные сувязи и використовывать их для власного узбогачения. Как вы догадались, не обошлось тут и без семьи Лукашенко.
1: Кто такая Людмила Нейронская, яким чином она выявила свой бизнес-талент? Как возникла связь Нейронской с семьей Лукашенко и как это уплывает на ее бизнес-махчимости?
2: У ефіра Єврорадіо про гэта пагутарылі наш редактор Дмітрий Лукашук і журналістка бюро Ксенія Вязнікоўцава. Давайте послухаем.
3: Ну, здавалася, сапраўды. І пры чым тут сям'я Лукашэнкі? Ну, ёсць нейкі там Лукашэнка. От сядзіць сабе ў Палацы Рэспублікі. І тут без яго не абышлося. От як так?
4: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да, как бы, ну, здесь речь идет не про старшего, как бы, отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Нейронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну, и Людмила Нейронская, соответственно, помимо вот этого лобби, да, на высшем государственном уровне, тоже как бы получает свою золотую монету.
3: Давайте обозначим усе ж таки, калі мы кажем про золотую монету, то з чого, з яких бізнесів гэта монета капає?
4: Изначально ее капитал он базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой как бы там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
3: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам про 90-е, могли вести нейкі бізнес толькі тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з партыі ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкі это хутчэй за ўсё для Расіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выходзіць адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес?
4: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря как бы Зубарику именно он ввел Нейронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Нейронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят как бы раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне как бы догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки как бы топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да. Вот, и потом в 2005 году Зубарик и Нейронская одновременно входят в долю фирмы «Сырьевые ресурсы Бел». Вот, это компания, которая занимается сейчас уже и производством, и транспортировкой сжиженного углеродного газа, углеводородного газа. И, собственно, вот на базе вот этих сырьевых ресурсов Бел и началось строительство вот этой их топливно-транспортной империи, которая на самом деле была довольно успешна по финансовым показателям до, пожалуй, начала войны. Хотя даже вот я смотрела финансовые отчеты, которые были доступны вплоть до 2025 года, в принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы как зарабатывать, даже несмотря на то, что как бы вот этот сектор под белорусским, ну, под санкциями ЕС уже с 2021 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что как бы санкции обновились, они синхронизировались с санкциями против России, и сейчас, конечно, дела у них плачевны, нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы бизнес стал колом, они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но, как бы, сомнительно, но окей. Вот, так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот, в 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там, спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные как бы их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что а давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные станции. Вот, и, собственно, так и произошло, потому что тогда как раз-таки был такой классный период, когда Лукашенко с Путиным, вот, вот это как раз вот между вот этими очередными там нефтегазовыми войнами, тогда много именно газа шло в Беларусь, да, по сниженным ценам, и, значит, белорусские компании, в частности, те, которые локализировались в Витебской области, они просто брали вот этот украинский сук, да, они его, по сути, там переливали, делали из него смеси, а потом перепродавали там с наценкой в Украину и в Польшу уже по белорусскому паспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этими разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин как бы прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли как бы недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронская.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай пра яе новае расследаванне, датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
3: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую накірунак, але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
4: Ну, конечно, да. Помимо вот, вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 2022 году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, в которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются там там максимум их реальной носки там до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему, 10 тысяч евро за операцию, ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес 22-го года, она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг, и на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
3: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследование, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже сказали. Это под назвой Людмила Няронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, таки заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча и на маёнтки, якія там побудаваны. Слушайте, ну побудовал человек себе хороший домик такий с мармуровыми лестницами. Что за зайдрость такая? Что вы там уже там вот лезете, вот можно сказать, у покои? Ну какая вам розница, какие там покои, какие там гобелены висят на сценах и какими коудрами застелены ложек?
4: Ну смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб. Да, дом Неронской, точнее, кланы Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
3: Я в этой жизни уже повидала.
4: Коррупция вся всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. А, даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
3: Вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо ж жить не как в хрущевке.
4: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре в 2017 году, и из этого напрашивается вывод, что в том числе деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот с этой схемы реэкспорта, да, вот этих российских сук, да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги, потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости, там, оножки это там бриллиантовые колье, вечеринки с Кайли Миноук, там, Мальдивы, неделя, там, 100 тысяч евро, да, а вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом, 1000 квадратных метров, да, и я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да, и вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да, и мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, вообще, кем мнят себя эти люди? Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров, это тоже вот, вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да, вот побольше вот комнат, мрамора не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
3: Вы рассказываете про сувязи, про детей. Какие там,
4: да,
3: сувязи?
4: Смотрите, вообще изначально, да, вот в до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот, вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета. И вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой как бы точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем как бы знать всего, мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом десятых, потому что дочь Лили Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала десятых годов.
1: В эфире Еврорадио была журналистка-расследница Центра Бюро Ксения Вязнякоўцева. И она рассказала про подробности своего нового доследования, якое тычется сябровки семьи Лукашенко у бизнес-вумен Людмилы Неронской.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Что робить, как белорусский калий поплыл?
5: Это будет значимый, значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
2: А коул приедет?
6: То коул приедет, коли коротко.
1: Устранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі дапушчаная да чэмпіянату свету 2027 года. Пра гэта паведамляе шэраг спартовых беларускіх СМІ. Беларусы нібыта згуляюць у групе са Славакіяй, Чэхіяй, Канадай і Фінляндыяй. Турнір пройдзе ў амерыканскім Дулуце з 22 красавіка па 2 траўня наступнага года. Раней дысцыплінарны савет Міжнароднай федэрацыі хакея адмяніў рашэнне савета арганізацыі аб недапушчэнні зборных Расіі і Беларусі да спаборніцтваў сезона 26-27. Crystal Palace стаў пераможцам Лігі канферэнцыі. У фінале лондонцы гулялі супраць мадрыдскага Рая Валікана. Матч завершыўся мінімальнай перамогай калектыву з Англіі 1-0. Аўтарам адзінага гола стаў французскі нападаючы Жан-Філіп Матэта. Ён вызначыўся на 51-й хвіліне. Для лондонцаў гэты вынік – сапраўднае дасягненне. Каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі выйграла Еўракубак, хаця і трэці па значнасці. Каталонская Барселона прапанавала 70 мільёнаў еўра за нападаючага Ньюкасла Энтоні Гордана. Спартовы дырэктар Барселоны Деку здзейсніў паездку ў Лондон для сустрэчы з прадстаўнікамі гульца. Вялікай перашкодай застаецца кошт футбаліста. Англійскі клуб ацэньвае Гордана ў суму прыкладна ад 75 да 90 мільёнаў еўра, што абмяжоўвае манеўры Барселоны ў межах бягучай фінансавай мадэлі. У цяперашнім сезоне Гордан прыняў удзел у 46 матчах за Ньюкасл ва ўсіх турнірах, у якіх адзначыўся 17 галамі. Арэнда беларускага футбаліста Германа Баркоўскага завершылася ў польскім Пясце. Нападаючы правёў за клуб з Глівіцы 33 матчы, у якіх забіў 4 мячы і аформіў 2 асісты. Правы на Баркоўскага належаць Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вярнуцца ў экстракласу па выніках сезона. У Пяста ёсць опцыя выкупу беларускага форварда. Раней галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктор Ганчаренка адмовіўся ад ідэі выклікаць Баркоўскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
4: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
3: На YouTube-канале «Зеркала» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
5: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам, промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то, запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю. Да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении. Ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись. Да, и, возможно, Франция тут. А, то есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции. Но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калі, да? Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. У США есть такие рычаги, конечно.
0: А нужно ли им это определенно на это?
5: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средней важности. Mm-hmm. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском кале, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то и другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и, судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с «давит Лукашенко всеми силами», и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до «давайте мы станем лоббистами снятия санкций».
4: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
3: А Коул прыедзе?
6: То Коул прыедзе, калі коратка.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Заборона выезжать с краины и полицейский нагляд. Подляжша. Спрычка вокруг дороги праз Беловецкую пушчу обостряется. Жыхары потребуют протягнуть ремонт. Экологи настаивают на захование природоохранного законодательства. У понеделок, каля закрытого участка дороги с Водзицке на Ревка, пришел протест мясовых жыхаров и представников самокирования. Яны нагадали, что чекают модернизации этой трассы уже несколько десятилетий. Ситуацию комментует активист Тамаш Сулима.
1: Вельми ярких экологов, это просто жменька. Некий такой common sense тут перемагает, я так лечу, что просто треба домовиться. То, что треба заховать, так, треба заховать. Але дорога, ну, повинна быть. Так, ну, есть такие питания, которые застаются. Чи вось дорога у таким варианте якость, какая была, чи, например, поширена, а вельми тяжко докрануться до органов администрации. И чего я шкодую, что не было сустречи у всех боков.
0: Конфликт вокруг дороги узник после того, как экологичные организации заявили про порушение подчас працев у зоне Натура 2000 и на территории объекта ЮНЕСКО Беловежская пушча. Теперь тяжкие працы на 7-километровом участке обмежеванные до часу отримания специального экологичного дозволу. У региональной дирекции охраны навокольного осяроддзя означают, что говорка не идет про полное спынение инвестиций. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў ад 6 да 8 градусаў на дадзены момант, у найцяплейшы момант дня плюс 17, плюс 19. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM. Граница с рацией.
3: Сегодня пятница, 29 день травня. Информационно-музычный эфир на Радио Рация. У студии Михаил Андрасюк буду с вами до 10 белорусского, до 9 годины польского часу.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Раніця з «Рація», інформаційно-музичний ефір у п'ятницю. У офісі Світлани Тихановської учора пройшов публічний онлайн-семінар, присвячений ядерній і енергетичній безпеці Білорусі, де ключовой темой став далейший лёс БелАЕС і енергетична залежність країни. Експерти обміркували некілька можливих сценаріїв розвитку. Екс-супрацовник Національної академії наук Білорусі, хімік Сергій Безараб, відзначив, що при усіх мінусах і ризиках білоруська атомна електростанція варта її заховати і використовувати далі, але з узмацненням міжнародного контролю і технічної безпеки.
2: Что на сегодняшний день вот этот государственный ядерный долг, он глубоко непрозрачен, и это проблема. Тарифы сейчас директивно занижены, и они абсолютно оторваны от реальной стоимости генерации. То есть их основная задача – это маскировать вот эти политические отсрочки по российскому кредиту для Москвы. То есть нет прозрачных данных по формированию тарифов, нет прозрачных данных, и это хуже всего, о целевых фондах на будущий демонтаж АЭС. И на захоронение отходов, несмотря на то, что это практически мировой стандарт. То есть для меня лично очевидно, что любые будущие рыночные реформы, они вскроют вот этот финансовый пузырь. А вскрытие этого финансового пузыря, оно неизбежно приведет, во-первых, к шоковому, подчеркну, к шоковому выравниванию тарифов до европейского уровня цен. И, скорее всего, ну, тут как бы надо привлекать специалистов для прогноза, но, скорее всего, это может спровоцировать масштабный социальный коллапс, ну и, как следствие, политический реваншизм. А второе, зеленый переход, зеленая энергетика, это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Она наработала такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища. И это никуда не деть. То есть мы просто физически сегодня не имеем возможности для того, чтобы закрыть АЭС. Потому что закрыть АЭС и демонтировать АЭС, как показывает опыт Германии, дороже, чем построить АЭС. И перехода на сборки от других производителей, на топливо от других производителей. Украинский опыт показывает, что это занимает десятки лет.
3: У свою чергу эксперт у галіні устойлівого развития Ідар Світлана-Тихановська по питаннях экологии Дмитрий Кучук заявил, что после завершения эксплуатационных циклов и прохождения ответного аудиту БелАЕС повинна быть ликвидована как небезопасный политично-заклешный объект.
4: Что делать с белорусской атомной станцией? Ну, я здесь скажу, как зеленые, она сейчас существует, ее возможно, этот сценарий там эксплуатировать, пускай она там работает 40 лет, и мы оставим ее там на решение для своих как бы будущих поколений, хотя наше поколение допустило, скажем, строительство этой атомной станции. Но чем раньше мы начнем ее демонтаж, тем это будет дешевле и, соответственно, безопаснее для нашего населения. Ну и второй очень важный момент. Все-таки, возможно, еще политическая составляющая – это блокирование той же как бы Литвой вступления Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет как бы работать. Не знаю, это не будет политическое решение, но в любом случае, скорее всего, такие вопросы будут возникать. Это связано с безопасностью атомной станции. Но и мы еще не знаем, что будет, когда мы проведем аудит этой атомной станции. Все-таки проблем с ней очень как бы много. И понятно, что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита. Если мы аудит покажет, что она небезопасна, что у нее как бы куча проблем, то нам ее придется закрывать.
3: Сузасновальниця «Экодому» Ірина Сухі подкреслила, что Беларусь уже сьогодні істотно залежить від російських енергетичних ресурсов. І вона зазначила, что переодоление такой инфраструктурной політичної залежності буде тяжким процесом і потребує довгої перебудови системи.
5: Хочу посочувствовать первому правительству, которое будет после Лукашенко, потому что такого, наверное, количества сложных решений, которые нужно будет принимать, никому до этого в Беларуси не доставалось. Хотя, конечно, после развала Советского Союза, наверное, тоже было очень сложно. Вот если прямо сейчас бы это происходило, это было бы одно. Через 5 лет это будет что-то другое. Вот Альянс «Зелёная Беларусь» в прошлом году провел несколько исследований разных инфраструктур Беларуси на предмет устойчивости к внешним и внутренним шокам. И вот одно исследование как раз касалось энергетических систем. Самые большие как бы риски и шоки возникнут от наших отношений с нашим восточным соседом. И подобные кризисы уже происходили, уже прерывались поставки газа или нефти. Нужно договариваться с соседями на будущее. Я надеюсь, что Беларусь сможет пройти вот какой-то там сложный период достаточно успешно.
1: Удельники дискуссии сошлись в одном питании: БелАЭС выходит далеко за межи энергетики и тычется стратегичной будущей Беларуси, ее безопасности и места в региональной энергетической системе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Девятая в Беларуси, восьмая в Польше.
3: Больше за 500 белорусских предприемств працює на войсковые потребы. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Украина знайшла у найновшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання. Их, а так само начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і уповноважаны президента України по питаннях санкційної політики Владислав Уласюк розповів, що некоторые з деталей арешника, мікрочипи і плати, у тим ліку уживаныя для крилатих ракет, випустив Мінський завод «Інтеграл». При гэтым адзначаецца, арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроляў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін ўзмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. И у працяг темы. Больше за 500 белорусских предприемств працуя на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
4: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводит за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькость белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Владимира Жихара, шматлики из этих предприемств выйдут на свои вытворчие могутности у середине будущего года. И это совпадает с риторикой и его вольными заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что у середине будущего года, чи початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало відомо, що 24 червня у суді швейцарського кантона Санкт-Галах відбудеться розгляд апеляції на присуд Юрію Гараускому, передає Deutsche Welle. У вересні 2023 года швейцарський суд розглядів справу про гвалтовне зникнення білоруських політиків Юрія Захаренки, Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського. Обвинуваченим був Юрій Гараускій, былий боєць білоруського «Сахара». І он утек у Швейцарію, де публічно признався, що удільничав у викраданні політиків у травні і вересні 1999 года. Справа розглядалася у рамках універсальної юрисдикції як злочинство супраць чоловічності. Суд признав Гараускага невінуватим, бо не було достатково доказав його вини. Апеляцію на присуд подали свайкі ахвяра разом з шерагам праваабарончих організацій. У 2018 годзі Гараускі попросив політичну притулок у Швейцарії, а пазній он розказав журналістам Deutsche Welle про свою ділу у викраданні білоруських опозиційних політиків. Після гэтага справа дайшла до суда. Подляшша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прыйшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беларусі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Больш за паўмільёна чалавек рэпрэсаваныя пасля 2020 года ў Беларусі, да таго 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на ваенныя патрэбы Расіі. Такія дадзеныя агучыў у сваім дакладзе госць рацыі прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар падчас кангрэсу па палітвязнях ў Беларусі, пра рэпрэсіі, санкцыі, мілітарызацыю Беларусі размаўляе з ім наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Вось вы прадставілі даклад пра сапраўдны стан рэпрэсій у Беларусі. Шмат, канешне, вядома, шмат чаго невядома, гэта агучылі. Вось скажыце, наколькі шырокія гэтыя рэпрэсіі зараз у Беларусі?
4: На самом деле, в беларускім обществе неправильно вообще воспринимаются репрессии. На первое место ставят только лишь там условно политических заключённых и там близких родственников, но репрессии в Беларуси они более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире, и режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. 2 или 3 раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
3: Дарыша, а вы до катования относитесь покаяльной вида, так званая?
4: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники, но из чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация, и я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
3: Вы казали еще про спис, так званые беспорядки, у яким некольки год тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще спісы, які разам з Расіяй там складзены. Там у гэтым спісе і беларусы, і людзі іншых нацыянальнасцяў. Вось перасякаюцца некім чынам гэтыя спісы паміж сабой? Вы аналізавалі іх некім чынам?
4: База беспарадкі – это автоматизированная поисковая система, которая была сделана в 2020 году для фиксации всех людей, которые задерживались по политически мотивированным делам, административным либо уголовным, либо те люди, которые находились за границей, и они проявляли какую-то активность. Это база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно, превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь. С ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
3: А вот эта база, что совместно с Россией, это уже иншая база?
4: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, именно ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
3: Питание на конт санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо они действуют, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на гэты конт? И саправды, вот вы сказали, что как бы проблема с санкциями, Евросоюз не вельми спочатку шел там на сустрач и обходили гэтые санкции, зараз уже Евросоюз больше таки активный в этом на керунку стал, а вот проблемы с США.
4: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции — это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим, санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа, но санкции — это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий о том, что с Лукашенко можно договориться.
3: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем? Может, неким чином можно все ж таки с Лукашенком домовляться?
4: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно, и он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать, но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции — это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает, потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой конкретной позиции.
3: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея и далее этот гандаль.
4: На самом деле, есть несколько механизмов. Первое — это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такого такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Белоруссии, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Белоруссии и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
3: Питание, якое хвалюю и белорус, и вогуле тут и литовцы у тем лику, вось были попереджені об литовских военных, что тут льотов побач дрон. И, конечно, тут якби люди были уже напужены, так само думают про то, что магчыма напад там с Беларуси. Что вы скажете на гэты конт, и что вам вядома и ваша организация Белпол?
4: Ситуация на самом деле очень сложная, потому что мы видим милитаризацию Беларуси. Милитаризация Беларуси — это целый комплекс событий, которые происходят, целый комплекс действий, которые происходят в Беларуси. То есть милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности, там будь то дронщик, будь то, не знаю, там какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусские предприятия, которые, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, производят огромное количество вооружения, боеприпасов, которые не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно и ратификацией договора о союзной безопасности был подписан в 2024 году, ратифицирован в начале 2025 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно, 18-19 год уже нереален, никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города, и к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко, и просто остановиться, сказать, ну давайте жить как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было, потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность, то есть она будет закреплена, и никто не будет с военными преступниками общаться. Поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет, в том числе, вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 2027 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, в начале 28-го может быть какая-то война.
3: Дякую великий.
2: Гость рации.
1: А гостем рації був представник Білпола Владимир Жигар, розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Отримали ранения. Олесь Беляцкий назвал три умовы для змін у Беларуси, у Израиле. Выявили белорусские тексты габрейским письмом.
1: С новинами Анна Шайковская.
0: Война в Украине. Российский беспилотник упал на дах жилого дома у полднево-усходнем румынском городе Галац, недалеко от межи с Украиной. Две особы отримали ранения. Министр замежных справ Румынии заявила, что она поведомила про это державам, членцам Евразвязу, союзникам и генеральному секретарю НАТО. Она тою объяснила, что у Румынии разбился беспилотник, который перевозил выбуховку, которая использовалась для бомбардировки инфраструктуры в Украине. Она подтвердила, что две особы отримали легкие травмы и что будинок был эвакуирован. Тою оценила, что этот инцидент является собой серьезную и безотказную эскалацию с боку Российской Федерации. Она заявила, что Румыния примет необходимые дипломатичные меры в этом питании. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий у своей промове на третьем конгрессе политзняволенных у Вильни окрестил три головные умовы для початку змена в Украине. Это вызволение всех политвязнев, спинение репрессий и национальный диалог. И он подкресил, что белорусы, незалежно от места знаходжения, остаются одной семьей, объединенной прагой до справедливости, пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «Мы опынулись за межой не по своей воле, але мы все одиная семья. Нас объединяла белорусская турма. Прага до справедливости и жадание вернуться в демократичную Беларусь. Мы хочем не просто быть на свободе, мы хочем быть дома у незалежной краине», заявил Олесь Беляцкий. И он закликал дипломатичный корпус не послаблять тиск на режим, поколь не будут выкананы гэтые потребования. На полигоне «Белая лужа» у Минской области пришли в учение войска Следчего комитета и Держкомитета судовых экспертиз при уделе российских следчих, которые имеют реальный боевой опыт, поведомили о Министерстве обороны Беларуси. На полигоне отпрацовывали совместные деяния войскоуцев в умовах узброенного конфликта. По задуме в учении проигрывалась обстановка узброенного захопу населенного пункта и его наступного вызволения. Отпрацовались навыки проведения неоткладных следчих деяний на месте старения у обстановки, максимально наближенной до боевой. Действует четвертый белорусский алфавит. У Израиля выявили белорусские тексты габрейским письмом. Доследчик, письменник и полиглот Йоэль Матвеев выявил у коллекциях Национальной библиотеки Израилю рукописи с белорусскими текстами, записанными габрейским алфавитом. Сирот знаходок, магичные замовы, заговоры и элементы практичной кабалы, которые имоверно могут быть связаны с загадковым рукописом, описанным еще с Митруком Бядулем в 1921 году, кажа Йоэль Матвеев.
2: Мой давний коллега Сергей Шупа проглядел один из найденных мной рукописов и показал, что амаль на певных это и есть. Там и самый рукопис, как я выучал из метрок Бедуля. Особливости типового стародавнего белорусско-литовского почерку. Радки в старых текстах белорусских и литовских евреев часто выгинаются посередине вверх дугой, а сами литары как бы кружатся.
0: По вотле слов доследчика, в артикуле рукопис чернокнижника 18 века, надрукованном в газете «Вольный стяг», Бядуля рассказывал про фолиат с ваколиц Радашковича и Смилавича. Великий сбор заговоров, леков, амулетов и каббалистичных текстов, где побач с иурит там и идышам використовувалась и белорусская мова у хабрейской транскрипции. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск прас годину.
3: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
4: У нашем помежном регионе переменная облачность, истотные опадки не прогнозуются, у найтеплейший момент дня чекается плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер полночно-заходний, 4 в порывах до 10 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чекаются. Температура плюс 16 градусов вечером, 11.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубить разгубить в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумство на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация. Витаю вас по-белорусски, да и запрошаю на проект «Место для прессы». Про перемены будем сегодня гуторить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гуторам про перемены у климате, как это уплывает на наше життё. Тут у Лады Гриневски передаю привитание, да и запрошаю на программу.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Запрашаю на дискуссию, поразмовляем про координационную раду. Только нагадаю, на минулом тыдне завершились выборы, под конец тыдня выборшая комиссия их затвердила. Порох у нас один, это диктатура, тому треба домовляться да дискутовать. Кажуть новые чальцы координационной рады, политики за сяродку демократичной супольности, которые упершиню уваходят в белорусский представничий орган. С нами сегодня представницы списку «Европейский выбор», яны працуюць у белорусским демократичном асяродку, але у раду уваходзіць упершыню. Представница по экономице и финансах об'єднанага пераходного кабінету, а теперь еще и членіня координаційної ради Аліса Рыжиченко де Анастасія Сверкова, представница народной амбасады у Австрии, а по праце у координаційної раді де критична хваля вакол яе, які час от часу узнікають, каже Анастасія Сверкова.
5: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі, я не беру нават да 20-го года, але калі мы нават кажу з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды ў нас усё роўна вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк выратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
4: Тут я абсалютна падтрымліваю ваше меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме. Ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, координаційная рада таксама паказвае, што некие спрэчки, скандалы, тут политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Аліса, вось до вас керовую это питание. Ці вы так само лічите, что есть пэўных гэты кризис? И что мы можем зарабіць, акрамя того, что, я не ведаю, звертаться до всех политиков и говорить, что люди, давайте, може, неким чином домовимся, и гэты голос будет один гучать.
6: Перш за все, что датычится кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репресій. Ми б не бачили такого кризису, коли б, наприклад, голосування у координаційну раду обирати своїх кандидатів було безпечно для білорусів. Так само белорусы, які знаходяться поза межах, яны так само бояться гэтых рызыкаў, бояться репрессий, да их сваякоў, наприклад, і гэтак далей. Тому люди, конечно, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у таких выборах.
4: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на увазі вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на координаційную раду пасля выбору, калі прагласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта координаційная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат показали, что она никому не потребна. Я про гэты кризис. То, что белорусская улада тисне нават на белорусу за мяжой, ну, это, я думаю, справа. С гэтым трэба не веду, жить и змагаться. Я про кризис сярод политиков, якія все равно починают спрачаться поміж собой. Ну, вот, знову же, приклад того человека, якому литовские депутаты кажут, что люди, кожный розный политик от вас приходит и говорит нечто іншое. И мы не разумеем, что вы хочете белорусы, коли вось кожный политик нечто іншое говорить. Ну, вот, например, не веду, такая зусім
0: прочым, апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочуць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але ну гэта ўжо мне здаецца, нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзяць нейкія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
6: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэту стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым вось популісты, назову іх так.
0: Гаворуды, так умоўна кажучы?
6: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
0: Спадарняліся вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць, але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажу, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і адпаведна офіс Святланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду, і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Святланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннечка, як гэта гаворыцца.
6: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычусь да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
0: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя, а я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі, ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі, а вось, як вы бачыце свой, ну, вось, напэўна, калі балотаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыду ў тую раду, альбо не прыду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
5: Па-першае, буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах, на краінавым узроўні. Усе нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі, гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складанне адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі. І далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія некія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на узроўні краін АН, і потым яно спускаецца да далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
0: Дзякую вялікі, вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
5: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся ў светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыні за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
0: Аліса Гарацка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
6: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. Тобак, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай рады, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
4: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбараў, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змены агульнай палітыкі Ўкраіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Ўкраіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводы яго змяніліся.
7: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, і ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў у рамках такой новай палітыкі стаўся гэты візіт.
4: Супольнасць абяркоўвае і выказванні Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
8: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
7: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
4: Так, заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціханоўская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
9: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
4: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
9: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
4: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Пра гэта паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
10: Я понимаю, што такі клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями, с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды периоды оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
0: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
10: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказания. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территорией Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
0: Есть мое такое воспринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше. Так? Ну, для мене окей, там пару тыднів будзе вельмі спякотна-спякотна, потом як быццам бы і не до канца спякотна, а для кліматолагу, умовно кажучы, у глобальным аспекце, як гэта павышэнне на 2 градусы у год ўжо як яны ўплываюць.
10: Тож такой фактор, который не задумываецца. Обычно кліматологи оперируют среднегодовыми температурами. Кліматическая норма для средней части Беларуси, там в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегатов, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи, эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все обеспокоенно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь, вещь, любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была, но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали для территории Польши, уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках, то есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
0: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
10: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например. да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
0: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
10: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
0: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
10: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
4: І пададзена сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаная самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
12: Первая белорусская независимая FM-станция.
13: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
14: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеля.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Больше за 500 белорусских предприемств працює на войсковые потреби. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украина знайшла у найновшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання, их, а так само начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадцаю

Представник Украины ОАН пригрозил режиму Минску разбуральными наступствами у выпадку атаки. Политвязни Кирилла Шурка осудили за небыто злостное неподпорядкование администрации колонии. От Володарки до Макатова. Закрытая премьера спектакля про белорусских политвязня прошла у Варшаве. Про это и про иншее, вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусских радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Днями я ехала по Белостоку и сустрела пусты микроавтобус по маршруте Белосток-Гродно с белорусскими номерами. Отповедно, кировцу так само побачил мои белорусские номеры и повитал меня ближним светом. И мы упершиню заусмехались один одному, я зразумела, какая роскоша все ж таки трапить на сегодняшний момент при политичном кризисе с Беларусью в Польшу. Тому сегодня пропоную погуторить про то, как люди в уголе трапляют зараз у Польшу и трапляли ранее. И сегодня у эфира передачи «Рация у подорожах» вас витают Алис Дубовец.
3: Привитание. І Вольга Сямашка, зразумела. Так. Куды ж нам без Вольги, без Сямашкі-то? Сапраўды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, сапраўды гэтыя пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз. Яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некі. Яны зараз грыбуць грошы просто, ведаеш, шуфлямі.
2: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
3: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластокам і ляціш ўжо акурат. А там ўжо ведаеш, як там, што, куды.
2: То бок толькі, напэўна, жыхары Гародні і Берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па некіх там справам.
3: Ну, я не ведаю, я не жыхар Гародні і Берасці, таму...
2: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў?
3: У мірныя часы, да? О, это што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодно. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінулись, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы ідзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз Берасце, праз гэты Варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына на такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была. І вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. Бок у яе былі друкарная такая машына, такая гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую. Я гляжу, што ты смяешся, але, ну, смейся ў голас.
2: Я уявіла сабе гэта, тулуп, машынка, ваўчар.
3: Там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам. Вот это, я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чуў. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі просто некія страшныя. Мы патрапілі ў некую чаргу, нас паставілі, маўляў, стойце вось тут і паедзіце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'їжджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралася, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, там стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І у нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёю ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі, другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі, і яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны ўважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў: "Так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі". І не толькі нас, пагранцы стаялі, потым кажа: "Пану трэба ехаць вонь туды", і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час, і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
2: А ці былі праблемы з мовай?
3: Маладых хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, я кажу: "Ну на імпрэзу". Он такой: "О, імпрэза, а што за імпрэза?" Я кажу: "Ну, ну імпрэза, ну зэспул амерыканскі. Група, тяжкий металь". Он такой: "А, металь!" И поглядел на нас таки, и так поглядел, там жанчына была с нами, одна девчина, там кто-то там еще такие, цікавые были такие особы, бо не все ехали на концерт, зрозумела. Он такой: "А, метальовцы? Мы так, так, так, пан, метальовцы, вшисты метальовцы? Мы так, так, так, метальовцы. И тот один и каже, вшисты метальовцы, един сатанища. И просто порвало там усих.
2: И раз, вас пропустили после такого?
3: Там, там порвало помежника просто капитально, нас так само порвало, нас пропустили. И мы поехали, заместо того, как одразу ехать в Варшаву, ну, мы сэкономили час, так, мы вырешили, там, бо хлопцу все равно треба было до Белостока. А нам все равно, ведаешь, у нас горбата, у нас все добро. Мы поехали, значит, в это, в Белосток, и уже раница уже такая, шостая, может, была-то, не ведаю. Короче, кажется, что мы приехали одразу на кавалерийский вот этот базар. А я працевал колисти на базаре Менским, на Динамо и на Жданах, люди ведают, что это такое. И я, ну, пошел поравновывать, что там, як там страшненько так было, ведаешь, холодно, это все, это наметы, это стоят. А люди, что меня уразило, первое, что меня уразило, когда мы шли вот в этих родах, вот в этих наметовых, самое частое слово, якое я там чу, ведаешь, какое было? Ты, ну, николи не догадаешься.
2: Якое-нибудь матюгальництво?
3: Не.
2: Белорусы?
3: Не. Ну, давай, третья спроба. Не поверишь, Лукашенко. Самое популярное слово на этом базаре. Лукашенко, и один одному там, а я ж не разумею, про что они кажут. Я такой, Лукашенко разумею. Думаю, ага, ясно.
2: Тому рабом Лукашенко.
3: Я не ведаю, ну, там, может, знову что-то там ляпнул. Там,
2: может, ведаешь. Он не заплатил?
3: Я не ведаю, я ж не буду подходить до продавцов, пытать, чему Лукашенко. Что меня еще уразило на этом базаре? Там был некий такой ремонт дороги. Я нават прикладно памятаю это место. Зараз я вот, когда там прохожу, я нам на экскурсию проводжу, ведаешь? И там был некий ремонт дороги, и там стояла такая штука, это был светлофор. Там стояла такая здоровая такая, не ведаю, как это нават сказать, гаргарина такая, ну, на кшталт холодильник, ну, хай будет холодильник, ну, торчала вот эта палка с трьма этими желтый там, червоный, зеленый, ручка и два кола невеличких. Я поглядел, что, ну, машина аккурат вот останавливается вот аккурат, ну, червоный, я не стали. Я взял эту штуку за ручки и прошел, ну, метра три. Это тяжкая такая, там это, там никаких кабелей не было, видишь, под это. Я так протягнул эту батарею так на метра три, и, видишь, машины начали спыняться, ну, крыху позднее, метра на три. Я так...
2: Навел парадок у Белостоку.
3: Наши кировцы так само были, была проблема, болела голова у человека, и вот мы пошли в некую аптеку, там коллега этого рынка, и вот что меня уразило, и я рогатал так, я николи так не рогатал, я там увидел вот эти сродки контрацепции. Как это у Советском Союзе казали?
2: Резиновое изделие номер один.
3: Изделие, да, во-во-во, там было. Але там такое было, там было написано гумки до... И такое слово, я не могу его сказать, зараз нас могут слухать дети. Я хохотал, я николи не думаю, Польша мне вельми сподобалася. Одинное, что там памятаю, что в Варшаве мы сустрелись с одним польским музыком, и мы там разважали на конт Адама Мицкевича, бо проходили аккурат помник. Не сошлись, а мы там у меркованиях, потом вырашили, что все ж таки это наша некая такая, все ж таки польско-белорусская хай будет.
2: А что ты скажешь за колькость милициянта у Польши?
3: А я, ты ведаешь, их не особливо бачил так, не звертал уваги. Одинное, что про то, что мы вось про полицию узгадали, все ж таки полиция была, ну, какие мили 2002 год. Это, ведаешь, еще вось этой червоный собор головный, так, тут на рынку Костюшки, там еще была дорога, там ездили автомобили. И вось мы там недзе аккурат под этим вось костелом припарковались на этом крыже, где намалеванной. И мы припарковались, бо треба было разобраться, куды ехать далей, бо мы заблыталися. Не было же этих всех навигаторов. И мы заблыталися, бо треба было там купить мапу места у нас. Мы стали, и он сказал, ты что, съезжай отсюль! Зараз тут якая бабка потелефонует, полиция, штраф. И вот это одинное было, тут, полиция, штраф. Я полицию не бачу, я не памятаю, как я так бачу.
2: Вот. А як тебе дороги польские? Те не узковатые?
3: Я так само не памятаю, я ж не за рулем был.
2: Бо я коли ехала по Польше первый раз на автобусе.
3: Ты ж, а ты на автобусе ехала?
2: Так, это был рейсовый автобус с Менску у Белосток. Мы ехали всю ночь, только под раницу приехали на вокзал. И мое первое вражение от Польши – вельми узкое дорожное полотно. Я помню, мы сустракаем Никиншеву, автобус, мы так вельми так пусковато разминаемся. Я бачу, что дороги все повсюду такие.
3: Ну, может и так. Я не звертал на это. Мне это абсолютно неяк так не цікавило. Ось с дорогой только связано мое пересовывание светлофора только ось у меня было.
2: А ты ездил так или-нибудь по Польше автостопом?
3: Не. У меня знакомый есть, який практикуя ездит там по всей Европе, и он таки вельми досвеченный в этом плане человек, а я все не... Треба так не переступить, может, про себе, ось, как сесть кому-то там автомобиль, не заплатить за это, ведешь. Я разумею, что берут, потому что это кіроўцы там няшчасным патрындзецькім все там хочацца напэўна. Не ведаю, што там у дачыненні да жанчын, але я не.
2: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла ў аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могілкі. Усё такой сур'ёзнасцю, мы прыбіралі іх цэлы тыдзень. Я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластока ў Варшаву. Это была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы, не ведаючы мовы.
3: Ёсць адрозненні ці?
2: Напэўна, няма, таму што ўсё працуе па старой схеме. Выходзіш на дарогу, падымаеш руку, кажаш, што ты едзеш у Варшаву, і ўсё, і едзеш. Але цікава, што мы памянялі вельмі шмат машын, таму што было ў рознай сітуацыі, і нават аднойчы, калі вось мы на нейкім прамежку ехалі, памятаю, за намі пагнаўся нейкі шалёны сабака. У яго быў высунуты язык, вісеў хвост, капала вось па класіке сліна. І тут нам посилає Бог фуру, фура спиняється
3: резко. Збиває того собаку, ні?
2: Ні, там вони крихи розмінаються, ми підбігаємо, кажемо, в Варшаву, і він так хочей. І ми так від'їжджаємо, і я бачу у шкільці заднього віда, як біжить собака, відповідно, за нами, не догнавши.
3: Ось так, слухай.
2: Ось. Але питали вельми так само шмат про Білорусь, тому що на той момент, якби ситуація не змінилася, знову таки питали про Лукашенку, про режим.
3: А який же це год був?
2: Це був 2008 год.
3: О, бачиш.
2: Після площі, відповідно, нам було що розказати, ага. Як непосередньому дільнику. Але у Варшаве памятаю, што мы так прыехалі на бум пад вечар і...
3: І што рабіць у Варшаве пад вечар?
2: Да, мы прайшлі ўсё, што можна, пафатаграфавалі, і нам захацелася спаць.
3: Лагічна.
2: А недзе. У нас выратаў каралеўскі палац. Там быў такі куст бэзу.
3: О, ось так. Так.
2: Мы пад яго ляглі. І провели цудоўную ноч. Балазе, што гэта было лета.
3: Лета, вось я так. Бо я быў у лістападзе на раці.
2: Ну так, гэта было халаднавата, но мы так сталі пад ранак і пайшлі ўжо да трамваяў і зноў паехалі аўтаспынам. І нас устрэла...
3: Трамваем паехалі.
2: Трамваем, да, трасы. І потым мы выбіраліся з Варшавы, у чым асаблівасць яшчэ Варшавы, што там трэба вельмі доўга ісці да трасы. Мы сустрэлі ўсё насельніцтва, якое ішло на нядзельную імшу ў касцёлы. Мы з усімі павіталіся з намі. А куды вы, дзяўчаты і дзеці, таму што там сам там не прынята так проста хадзіць. Мы ж заплечнікамі, ўсё. Ну нічога, так выбраліся, і назад нас, дарэчы, вёз нейкі солтыс. Ён ехаў на новай машыне і кажа: "Давайце я вам пакажу, як я важу машыну". І ён даў пад 200. Нас спыняе паліцыя. Ён кажа: "Я солтыс". Паліцыя пачынае камусьці званіць, і нас адпускаюць. І ён нас прывёз, дзякуй яму, у Беласток. І помню, мы сядзім такія ўжо ў цэнтры, чакаем на аўтобус на Міхалова і думаем: "А што мы такое зрабілі?" Да, мы паглядзелі Варшаву, ну вось такая вось вандроўка, такім вось нечаканым экспромтам. Но зато мы пабачылі ўсю Польшу, пагаварылі, і што вось я дагэтуль не разумею, што мы з усімі размаўлялі па-беларуску, з намі ўсе размаўлялі па-польску, але мы ўсе разумелі адзін аднаго.
3: Гэта нармальная гісторыя, што?
2: Зараз у нас ўжо каранавірус, так проста не павандруеш. Але ці ёсць у цябе планы, што ты наведаць у Польшчы ў гэтым годзе, напрыклад?
3: Я вельмі люблю і паважаю экспромты, бо часамі так бывае, ведаеш, стрэльне ў галаву, а паеду там, ну тую самую Варшаву. Але ну тут не аўтаспынам, канешне, а там цягніком ці чымсьці там яшчэ. Ну такое бывае, ну чаму не. Я, напрыклад, хачу туды дабрацца, там дзе была Прусія, так, там дзе была вось гэта Вількшат цягам другой сусветнай вайны, была стаўка Гітлера.
2: Гэта Волчы логава?
3: Волчы, ну так.
2: Кеншын.
3: Так. Я ведаю, дзе гэта знаходзіцца, трэба туды даехаць.
2: Усе ведаюць.
3: Ну, трэба туды проста даехаць. Гэта ну, не так далёка насамрэч. Ну, то бок вось гэта такая будзе вандроўка, яна такая, знаеш, у пэўным сэнсе запланаваная, бо я б хацеў з'ездзіць паглядзець на вось гэтае бетоннае вось невядома што, таму што я не бачу, я хачу паглядзець, што гэта. Але кажуць, там камары памерам з далоню.
2: Напэўна, яны ж помняць тыя часы, ну, могуць штосьці расказаць.
3: Жралі Гітлера.
2: А я думаю наведаць вось гэтую цераспалосіцу замкаў, якая праходзіць пасярэдзіне Польшы, як вось такі след наступу Прусіі, адпаведна, паглядзець на рэстаўратарскія методыкі, як яны змаглі захаваць такія замкі да гэтага часу. І як яны без мінкульта нашага беларускага могуць.
3: Вось яны гэта было вельмі цяжка. Без мінкульта было вельмі цяжка ім, гэта я упэўнены, але не, канешне, яны зрабілі гэта.
2: То пажадаем усім нам гэтым летам нарэшце наведаць, павандраваць належным чынам без каранавіруса
3: і без мінкульта.
2: Да, і ў добрых кампаніях, хто з вамі былі сёння, Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка.
2: Да наступных сустрэч у рацыі з падарожжамі.
3: Пакуль.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 29 травня 1961-го народилась Мелисса Этеридж, американская рок-спявачка, уладальница премий «Оскар» и «Грэмми», а так само змагар за правы сексуальных меньшинств. Складники яе поспеху – бескомпромиссная исповедальность текста, мелодичный фолк-рок и хрипловатый вокал. Дебютный альбом Мелиссы Этеридж, який вышел у 88-м годе, примусил критиков поравнать яе с такими классиками жанру, как Брус Спрингстин и Джон Меленкамп. У тем же годе она была упершиню запрошена выступить на церемонии уручения Грэмми. У наступные годы журналисты неспынно докучали спявачцы пытаннями об яе сексуальной ориентации, и она вырешилась на камин-аут, назвавши свой черговый альбом «Yes, I am». На протягу первого года после релизу у 93-м диск был распродаден у США накладом у 6 миллионов особников и принес ей Грэмми, как лепшей рок-вокалистцы. Выпущенная особным синглом песня «I'm the only one» стала, бодай, самым великим хитом за яе карьеру.

0: День з рацією.
1: Наш день працюється на хворі Білоруського радіо «Рація». Нагадаю, сьогодні 29 травня, п'ятниця. 10 хвилин зараз після 16-ї в Білорусі, після 15-ї в Польщі. Більше за півмільйона чоловік репресовані після 2020 року в Білорусі. До того 500 білоруських підприємств працюються на воєнні потреби Росії. Такі ось статистики, такі інформації. Грем Дадіна гучу у своєму докладі гость рації представник Білполу Володимир Жи. Під час конгресу по політв'язнях у Білорусі. Про репресії, санкції, мілітаризацію Білорусі розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
0: Гость рації.
2: Ось ви представили доклад про справжній стан репресій у Білорусі. Шмат, звісно, відомо, шмат чого невідомо, ви це озвучили. Ось скажіть, наскільки широкі ці репресії зараз у Білорусі?
3: На самом деле, в білоруському обществі неправильно взагалі сприймаються репресії. На перше місце ставлять тільки лише там словно політичних заключених і там близьких родственників. Но репресії в Білорусі, вони більш широкі. Тобто, якщо ми говоримо про репресії, то більше полумільйона білорусів столкнулися з репресіями. Огромне кількість білорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире. И режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в Губопе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. Два или три раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
2: Дарыша, а вы до катования относите покаяльное вида, так званая?
3: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники. Но с чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация. И я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
2: Вы сказали еще про спис, так званые беспорядки, у яким несколько год тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще списи, які разом з Росією там складені. Там у гэтым спісі і беларусы, і людзі іншых нацыянальнасцяў. Вось перасякаюцца некім чынам гэтыя спісы паміж сабой? Вы аналізавалі іх некім чынам?
3: База беспарадкі — это автоматизированная поисковая система, которая была сделана в 2020 году для фиксации всех людей, которые задерживались по политически мотивированным делам, административным либо уголовным, либо те люди, которые находились за границей, и они проявляли какую-то активность. Эта база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь. С ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
2: А вот эта база, что совместно с Россией, это уже иншая база?
3: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, Путина. Ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
2: Питание на конт санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо они действуют, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на гэты конт, и саправды, вот вы сказали, что как бы проблема с санкциями, Евросоюз не вельми спочатку шел там на сустрэч и обходили гэтые санкции, зараз уже Евросоюз больше таки активно в этом накірунку стал, а вот проблемы с США.
3: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то есть если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции – это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим, санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа, но санкции – это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий, о том, что с Лукашенко можно договориться.
2: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем, может, неким чином можно все ж таки с Лукашенко домовляться?
3: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно, и он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать, но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции – это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает, потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой конкретной позиции.
2: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея далее это гандаль.
3: На самом деле, есть несколько механизмов. Первое, это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Белоруссии, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Белоруссии и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
2: Питание, якое хвалює і білорус, і вогулі тут і літовці у тим ліку. Ось були попередження об літовських воєнних, що тут льотав побач дрон. І, звісно, тут якби люди були вже напужені. Так само думають про те, що махчимо напад там з Білорусі. Що ви скажете на гати конт, і що вам відомо, і ваша організація Білпол?
3: Ситуація, на самом деле, очень сложная, потому что мы видим милитаризацию Беларуси. Милитаризация Беларуси – это целый комплекс событий, которые происходят, целый комплекс действий, которые происходят в Беларуси. То есть это милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности, там, будь то дронщик, будь то, не знаю, там, какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусские предприятия, которые, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, производят огромное количество вооружения, боеприпасов, которые не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно и ратификацией договора о союзной безопасности. Был подписан в 2024 году, ратифицирован в начале 2025 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно, 18-19 год уже нереален, никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города, и к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко. И просто остановиться и сказать, ну давайте жить как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было. Потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность. То есть она будет закреплена, никто не будет с военными преступниками общаться. Поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет, в том числе, вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 27 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, начало 28-го может быть какая-то война.
2: Дякую, великий.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Визит Тихановской у Киев и звонок Макрона Лукашенку – две самые гучные подеи тыдня. Первая активно обмярковывалась незалежными СМИ, другая – пропагандистами.
2: Але ці можно мерковать, что гэтыя подеи узаемозвязаные? Якой увогуле теперь бачится роля Лукашенки у контексте войны России супраць Украины?
1: Про гэта у эфиры Deutsche Welle новины шоу поразважал российский политолог Дмитрий Орешкин.
3: Ну, Лукашенко… Простите, пожалуйста, за простоту, как политик оказывается умнее Путина. То есть он выстроил политику в течение уже 30 с лишним лет, когда он доит двух маток по очереди. Российскую матку, у которой вымя полное там теплой, сладкой, нежной нефти. А когда российская корова пытается его там боком прижать к стенке хлеба, он ускользает и обращается к Европе и говорит, что я же вас защищаю от восточного варвара, значит, пожалуйста, там дайте мне чего-нибудь тоже покушать. А сейчас он занят тем, что пытается продать свои колеи Соединенным Штатам. А в войну Лукашенко не вступает и изо всех сил не хочет вступать. Но он не должен разочаровать Владимира Владимировича Путина. Поэтому он будет делать лицо. Он будет играть мускулатурой, он будет там разрывать на груди тельняшку, это у него хорошо получается. Он будет переводить войска, там, какие-то делать заявления. Но вступать в войну ему сильно не хочется. И поэтому звонок Макрона, мне кажется, заключается в том, чтобы ясно дать понять, Александр Григорьевич, не надо. Вот не надо, будет больно, будет плохо. У нас есть чем ответить. И, собственно говоря, то же самое посылает ему или говорит ему и Зеленский, принимая госпожу Тихановскую. Он очень изящно так пошутил, сказал, что давно Лукашенко говорил, что надо увидеться с президентом Беларуси и Украины. Ну вот и увиделись. Для Лукашенко это, может быть, даже и зря его так поддевает Зеленский. Но мне кажется, ситуация вполне понятная. Лукашенко не боятся, и он не хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы его, на него Путин не обижался. Но воевать – это не его стиль, это совершенно не его жажда, это не его проект, это чужая война. Поэтому он будет изображать любые виды, но вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю такого вот балансирования на канате, в котором он действительно… Силен. І, пожалуй, сильніше Путіна.
2: Тим не менш, на гэтым тыдні актыўна абмяркоўвалася і тэма адкрыцця другога фронту ва Украіне з дапамогай беларускай арміі.
1: Вось, што на гэты конт думае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Яго каментар дасяжны на YouTube-канале «Зеркала».
4: У меня есть очень такой успешный, так сказать, опыт предсказывания войн, которые не должны начаться, поэтому я четких тут прогнозов делать бы не стал. Я предлагаю опираться просто на то, что мы видим или не видим на земле в Беларуси. Да? На земле в Беларуси мы прямо сейчас не видим никакой группировки, которая бы готовилась для вторжения, ее не видит и украинская власть. Когда украинские уже более такие отраслевые чиновники, погранцы, украинская госпогранслужба, или эксперты, которые не связаны с властью, ну, напрямую не связаны с властью, а когда их спрашивают, насколько это реально, они говорят, что это практически к нулю сведенная вероятность, особенно сейчас. Отличие от 22 года принципиальное в том, что тогда в Беларуси стояла группировка войск. И все споры и копья сломаны были вокруг мотивов. Это блеф, это шантаж или это настоящее вторжение? И тут, да, я понимаю, почему там, условно, я, многие другие считали до какого-то времени это блефом. Когда группировки даже нет, о чем мы говорим? При этом, да, всегда можно себе представить сценарий войны, который приходит в эту точку. Например, Россия где-то находит в результате мобилизации дополнительной, в результате перемирия, которое заканчивается тем, что у России есть высвобождение ее войск, да, она находит возможность мобилизовать дополнительно, сконцентрировать в Беларуси, ну, десятки тысяч солдат как минимум, что будет необходимо для новых операций. Под прикрытием дронов, потому что сегодня иначе войны не ведутся. То есть просто скопить там сухопутную группировку будет недостаточно. Нужно большие подразделения с беспилотниками, которые будут пробивать то, что сейчас стало так называемой килл-зоной, да, зоной смерти на поле боя, когда сама пехота не может двигаться больше. Даже пехота на танках, на бронемашинах не может двигаться, если нет просто уничтожения команд операторов дронов довольно глубоко. Пока ничего этого не создано в Беларуси, не началось. Да, когда мы увидим стягивание таких сил, где-то Россия их возьмет, тогда уже, да, мы не сможем просто, как в 22-м году, надеяться на рациональность или холодный расчет или трезвость Путина, потому что у нас есть опыт того, что он так себя не ведет, и тогда действительно можно начинать заниматься алармизмом или там переживать, готовиться и так далее. Есть и другие формы втягивания в войну. И, конечно, они всегда куда более открыты для России и доступны для России. Уже были разговоры об использовании белорусской инфраструктуры, вышек мобильной связи для координации полетов дронов. Это можно усиливать. Можно представить себе запуск дронов из самой Беларуси. Можно представить себе возвращение к более активному использованию белорусского воздушного пространства для пролетов ракет и дронов. Пока мы видим, что во многих атаках контур атаки российских дронов на север Украины, запад Украины, он огибает белорусскую границу. И это тоже показательно. Ну что, в чем проблема срезать, да? В чем проблема там срезать некоторые углы по белорусской территории? А нет, есть какие-то договоренности или просто установки российской власти, что нет, надо облетать белорусскую территорию. Здесь важно понимать, что можно эскалировать участие Беларуси в войне разными такими серыми промежуточными методами. И это тоже будет эскалацией. Это тоже будет для Украины вызовом, и это может привести к тому, что Украина в ответ пойдет на эскалацию со своей стороны. Если представить себе, что Россия начнет запускать дроны с какого-нибудь там полигона в Беларуси, я вообще ни разу не удивлюсь, если в течение недели по этому полигону прилетит украинский. Повторюсь, мы не в 22-м году, и Украина, конечно же, будет отвечать. Да, и тогда, да, вот мы по такой воронке можем скатиться в новую эскалацию. Лукашенко в ответ скажет: ой, на меня атакуют, давайте, россияне, новые войска, защиту, кого-нибудь ко мне пришлите, они пришлют, Украина начнет бить по ним, и вот мы в новой войне с непредсказуемыми последствиями втягивания уже белорусской армии. Конечно, это все возможно. Но что-то из этого должно начаться, чтобы мы, ну, то есть, делали вывод, что началось, да, что вот есть какие-то предпосылки. Я поэтому и говорю, что с чего я начал там позапрошлый ответ, что уровень угрозы, он перманентный, он есть всегда, но говорить, что он сегодня другой, чем год назад или чем два года назад, у нас нет основания.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайман, які пракаментаваў імавернасць нападу Беларусі на Украіну. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
3: Гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіны.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 29 травня 1961-го народилась Мелисса Этеридж, американская рок-спявачка, уладальница премий «Оскар» и «Грэмми», а так само змагар за правы сексуальных меньшостей. Складники яе поспеху – бескомпромиссная исповедальность текста, мелодичный фолк-рок и хрипловатый вокал. Дебютный альбом Мелиссы Этеридж, який вышел у 88-м годе, примусил критиков поравнать яе с такими классиками жанру, как Брус Спрингстин и Джон Меленкамп. У тым же годе она была упершиню запрошена выступить на церемонии уручения Грэмми. У наступные годы журналисты неспынно докучали спявачцы пытаннями об яе сексуальной ориентации, и она вырашилась на камин-аут, назвавши свой черговый альбом «Yes, I am». На протягу первого года после релизу у 93-м диск был распродаден у США накладом у 6 миллионов особников и принес ей Грэмми, як лепшей рок-вокалистцы. Выпущенная особным синглом песня «I'm the only one» стала, бодай, самым великим хитом за яе кар'єру.

0: Украинское радио РАЦИО.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦИО.

письмо до неба учека, а земля тянет за фраг. Небо еще извлекает.